0: бесследно каждый день. Ёбаная эта сука, за примерно 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.
1: Dennis Gut 2005, irgendwas läuft verkehrt, der Butter-Remix-Mutter.

0: Музыка из Германии, мы просим понимания. КБС бомбит вас, это наше задание.
1: То, чему зрезовом пошедлес кабину. Мариэсум, стоим, вы шикс, альц ракетен.
2: Комме, ви Томахок-ракетен, hinterlasse keine Schäden. Denn bin ich mit

тебе каждый день. Ёбаная эта сука, за три дня на 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.